0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, четверг уже. Еще чуть-чуть и пятница.
0: Ой, как приятно.
1: Что-то тяжелое, как будто бы рабочая неделя. Тебе так не кажется?
0: Было такое немножечко, но сегодня меня отпустило, потому что на улице дождь. Свежо. Боже, как я люблю. Летний дождь — это мое.
1: Ну, такой себе летний дождь. Похолодало все-таки на улице, но для любителей прохлады, да, это очень даже хорошо. Ну, а для нас с вами хорошо, что у нас в запасе огромное количество классной музыки, много подарков и хорошего настроения.
0: Конечно же, и также идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Уже сейчас подпишитесь, сохраните все вкладочки, чтобы быть всегда с нами.
1: Ну и давай тогда сразу уж помашем с утра пораньше.
0: Помашем вам, друзья, вы тоже нам помашите, хотя бы напишите что-нибудь на наш WhatsApp 8-7-7-5-106-2-0-11. Ну а мы начинаем. Всем отличного дня. Доброе утро.

0: Шоу Бэш.
1: Ну что, начинаем утро, как всегда, по традиции, с крутого настроя. Это рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
2: Ну, а вы голосуете за них в нашем телеграм-канале Радио НС, потому что именно от вас зависит, попадут в конце месяца эти песни в наш плейлист или нет.
1: Так что подпишитесь и готовьте свои пальчики, скоро там появится трек. Какой же?
2: Трек сегодня интересный, необычный очень для нас. Песня сама, вообще, оригинал песни вышел в 2004 году. Мне кажется, это был первый СНГ-шный ужастик, еще и несколько серийный. Короче, да. Ночной дозор, все, наверное, помнят.
1: Конечно.
2: Ночной дозор, дневной дозор и какой-то там сумеречный еще, по-моему.
1: Вот. Прекрасное было время.
2: Прекрасное было время, саундтрек оттуда же, группа Ума Турман, но сейчас они объединились с группой «Станция метро Горьковская» и сделали ремикс на «Ночной дозор». Его прямо сейчас и послушаем.
1: Да, погнали, делайте громче.
2: Давай.

0: просто волна ностальгии просто нахлынула.
1: А мне звучки понравились в треке.
0: Ну да, особенно вот это, такое что-то очень-очень старое, доброе, но такое родное, то, что мы с вами уже когда-то проживали, а именно 22 года назад, спешу напомнить.
1: Да что ж ты будешь делать-то?
0: Ну, такова жизнь, что поделаешь, и прямо сейчас мы ждем ваши голоса за или против в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Подписывайтесь, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш», и впереди я расскажу о том, что мужчины, которые стараются выйти из зоны френд-зоны, чаще платят. Платят за своих подруг. И все подробности впереди.
0: Ух ты.
1: Не пропустите.
0: Давай.
2: На радио МС. МС Радиосынажасыл. МС Радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан, Таувалда. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл кейінді.

0: 7 часов 16 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю. Оказывается, мужчины, которые стараются выйти из френд-зоны и стать кем-то, чем-то больше, чаще платят за своих подруг. Дружба между мужчиной и женщиной существует, но иногда за ней скрывается симпатия. Ученые из Австралии и США совместно опросили 600 студентов и выяснили, что мужчины, которые были влюблены в своих подруг, чаще тратили на них деньги, платили там в кафе, за развлечения и за совместный отдых. У женщин такой связи не обнаружили, их финансовое поведение почти не менялось. Правда, исследователи признают, что часть мужчин могла просто оказаться щедрой по характеру, там никакой влюбленности нет, так что если вдруг ваш друг все время говорит «я заплачу», то это либо любовь, либо он просто получил зарплату.
1: Либо он просто очень хорошо воспитан, и вот, не знаю, в моей жизни как-то уж так вышло, что все мужчины вокруг меня, они все-таки...
0: Грин-флаги.
1: Платят, да.
0: Да, переходите на
1: светлую. Люблю вас, мои хорошие.
0: На светлую сторону, те, кто в ред-флаге, на грин-флаг переходите, понятно? На грин.
1: Все,
2: спроси у Лимы.
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:24 показывают часы в студии Радио НС. На календаре уже 11 июня, четверг. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня полезно не торопиться с выводами. Первая версия происходящего окажется далека от истины.
0: Тельцы, вас может приятно зацепить чужой энтузиазм, и он окажется заразительнее, чем вы ожидали.
1: Близнецы, день принесет редкую возможность наблюдать, как ситуация решается без вашего участия.
0: Раки, сегодня стоит выбирать не самый логичный вариант, а тот, к которому действительно лежит интерес.
1: Львы, кто-то рядом будет ждать вашего одобрения гораздо сильнее, чем показывать это.
0: Девы, старый навык или забытое увлечение неожиданно напомнит о себе в самый подходящий момент.
1: Весы, сегодня полезно обращать внимание на детали оформления, упаковки и подачи. Именно в них будет скрыта главная ценность.
0: Скорпионы, вас удивит, насколько легко можно получить желаемое, если перестать давить на ситуацию.
1: Стрельцы, день располагает к легкому соревнованию, и вам понравится сам процесс больше, чем результат.
0: Козероги, сегодня особое удовольствие принесет разговор с человеком, который мыслит совсем иначе, чем вы.
1: Водолеи, вам удастся заметить закономерность там, где остальные видят набор случайностей.
0: Рыбы, день подарит повод посмотреть на привычное место или человека совершенно новым взглядом.
2: Шоу «Без шоу» на радио МС.

0: продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС. 7:29 в Казахстане. И готовы уже объявить тему Нихабара. Нихабар — это классная рубрика, где мы с вами можем пообщаться, а вы присылаете свои голосовые на наш WhatsApp 8-775-106-2011.
1: И сегодня давайте поперемываем косточки.
0: Так.
1: Ну, не кому-то конкретному, наверное, да, скорее ситуации. В общем, расскажите, что такого вам обещали 100 лет назад, но так до сих пор и не выполнили.
0: 100 лет назад?
1: Ну, плюс-минус. Может, год назад, может, 100 лет. Там,
0: все,
1: где год,
0: есть,
1: там и 100.
0: Накопится таких много, знаешь, да?
1: Ну,
0: мы с тобой тоже обсуждали эту тему.
1: Да.
0: Вот. А может быть, у вас тоже есть? Поделитесь.
1: Давай.
0: Расскажите.
1: Рассказывайте. Вдруг эти люди вас услышат и решат все-таки сделать.
0: Да,
1: вдруг
0: да,
1: их совесть проснет.
0: 8-775-106-2011. Номер для ваших голосовых сообщений.
2: На радио НС.
1: А еще через несколько минут мы расскажем о том, как выиграть крутой мерч от радио НС.

0: Ну что, ребятки, у нас есть крутой мерч от Радио НС, а у вас наверняка есть бешеное желание забрать.
1: Нету. У нас с тобой нету даже.
0: Как это нету? Ты сейчас из чего кофе пьешь?
1: Ну, один же только.
0: Ну, вот. Ну, кому-то надо тоже отдать крутой мерч от Радио НС. И если у вас есть бешеное желание попеть, то прямо сейчас к нам присоединяйтесь.
2: Да, впереди игра «Сейчас спою», и нам нужны два участника. Пишите свои заявки на наш WhatsApp 8-775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою».
3: Шоу на Радио НС. Хочешь видеть, как мы зажигаем?

0: спою.
1: Ой, какая-то веселая у нас сегодня сейчас «Спою» намечается, судя по тому, как мы искали участников в нашу игру. Mm-hmm. И большой привет всем тем, кто отправляет свои заявки.
2: А потом не берут трубки.
1: Отвечает. Ай-яй-яй.
2: Это у вас фетиш такой или что? Я не понимаю. Объяснитесь. Но есть у нас все-таки два участника. Давайте скорее с ними знакомиться. Это Иркижан из Усть-Каменогорска. Иркижан, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Всем доброе утро, спасибо.
2: Привет, привет. И Мадьяр из Астаны. Мадьяр, привет.
1: Доброе утро, Мадьяр.
4: Доброе утро, Радио НС.
2: Доброе утро. Ну что, боремся мы за крутой мерч от Радио НС, поэтому нужно постараться. Но еще и, конечно же, нужно постараться сделать так, чтобы наши радиослушатели, которые будут голосовать за вас, выбрали именно вас. А голосовалка будет проходить в телеграм-канале Радио НС.
1: Поэтому все бегом туда. И если вы еще не подписаны на наш телеграм-канал, сделайте это прямо сейчас. Ну и что, мальчики, у нас Иркижан был первый на рандоме, поэтому с тебя и начнем сразу после гонга.
2: Давай, удачи тебе.
3: Золотистым звоном наше прошлое покатилось вдаль от школьных стен. И рассвет уже встречая взрослыми, по-другому ждали перемен. А мы любили, и мы могли свою любовь найти на краешке земли. Какие песни, такие мы. Ведь мы поем, когда нам хочется любить.
1: Группа «Хай-фай» сейчас где-то плачет в сторонке, потому что Иркижан просто их сместил и сдвинул.
2: Классно, Мадьяр, очень здорово.
1: Интересно, что сегодня будешь петь ты?
2: Ты готов, сам главное?
4: Постараюсь вас удивить.
2: Давай.
1: Да ладно.
2: После гонга ну-ка. Ждем.
4: Ажарлы көркін сұлу жаным, бір көріп ұнап қалдың. Жүрегім сезген жылу барын, бір көріп сырақтардым. Тайдырды жүзің ұяң жаным, қолымда дүрілдедің. Алматының түнін қиялдадым, бақытты күнім едің. Алматының түндері ай, Алатаудың салқын самалындай. Алматының түндері ай, ұйқымды ұрлап сен алатындай.
1: Удивил, так удивил. А в следующий раз, Мадьяр, ты когда играешь,

0: свою.
1: Ну, слушайте, друзья, мы все активненько уже голосуем в нашем телеграм-канале Радио НС за Иркижана из Усть-Каменогорска, либо за Мадьяра из Астаны. Они уже спели свои любимые песни, и борются они за крутой мерч от Радио НС.
2: Парни, еще раз доброе утро.
3: Доброе утро, доброе.
2: А вы сами за себя голосовали? Ну-ка, признавайтесь.
3: Да.
4: Было дело.
2: Молодцы.
1: Было дело. Ну что, смотрите, несмотря на то, какой будет исход, мы уже можем быть довольными тем, что Иркижан может у нас в Казахстане выступать как Хай-Фай, а Мадьяр у себя в Астане может выступать как Кайрат Нуртас. Потому что концерта же там еще не было.
2: То вот. Есть ты хотела сказать, что то и у нас в стране нынче будут дешевле, да? Потому что с ними договориться будет проще.
1: Ничего подобного. Они выступали на Радио НС. Никаких подешевле, потому что там будет 50 на 50. Мы тоже в доле. Ну что?
2: Время потянулось. Уже хорошо, уже много голосов собралось, поэтому давайте тормозить.
1: Да, останавливаем голосовалку и узнаем прямо сейчас, кому достанется крутой мерч от Радио НС.
2: Мальчики, ну что, сегодня за вас проголосовало достаточно много человек, судя по результатам последних дней, последних недель. И сегодня со счетом 25-75 побеждает Мадьяр из Астаны.
1: Мадьяр, мы тебя поздравляем!
2: Мадик, крутой мерч от Радио НС достается именно тебе. Пой, пей и все вот это вот.
1: Иркижан, а ты не
3: расстраивайся. Спасибо большое.

0: жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Восемь часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, два часа у нас с вами в запасе есть. Mm-hmm. И в самые ближайшие минуты я вам расскажу о том, как быстренько-быстренько выбрать идеальный арбуз.
3: Так, уже пора, что ли?
4: Ну, потихонечку начинается сезон, да.
3: Прикольно. А также в этом часть послушаем с вами «Код судьбы» от Жазиры Сербаевой. Не пропустите. Ну и, конечно же, ваши голосовые сообщения в рубрике «Не хабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, пожалуйста, что такого вам обещали 100 лет назад, но так и до сих пор не выполнили. Будет интересно послушать.
4: Ну, а мы, как и обещаем, так и разыгрываем постоянно 20 литров бензина в игре «Пит-стоп» на радио НС.
3: Ну, а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат, а там у нас лежит 5000 тенге. Лежат 5000 тенге, потому что нас вчера взломала Алина из Алматы. Да?
4: Ай-яй-яй.
3: Алиночка, да, забрала целых 40 тысяч, и сегодня мы заново начинаем нашу, как сказать, копилку
4: да,
3: нашу в нашем банкомате.
4: Ну, а трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС по-прежнему идет, и каждый из вас может прямо сейчас присоединиться и заглянуть в нашу студию.
3: Угу, мы вам машем.
4: Машем.
3: И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «

0: 8:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» продолжается. Угу. И, ребятки, слушайте внимательно. Так. Если вы очень любите арбузы, есть способ выбрать просто идеальнейший буквально за несколько секунд, и это даже без разреза. Угу. Короче, первый признак – это звук при постукивании. Ну, тут, я думаю, знают все, да, это рефлекс уже такой. Подходишь к арбузу и такой…
1: Стучишь.
0: Тук-тук-тук.
1: Кто там?
0: Спелый арбуз издает звонкий, гулкий звук, который пружинит, так сказать, в ответ. Угу. Если звук глухой или трескучий, это может указывать на перезрелость или пустоты внутри плода.
1: Так.
0: Второй пункт – это кожура и хвостик. Кожура должна быть матовой, гладкой, без трещин, вмятин и глянца. Угу. Контрастные, четкие полосы – признак зрелости, не только красоты. Угу. Поверхность при этом не должна быть мягкой или липкой. Ну и самое главное, у спелого арбуза хвостик сухой, но не пересохший. А вот если хвостик зеленый и сочный, то значит, что арбуз сорвали рано. Угу. Да. Кроме того, важно обращать внимание на желтое, так называемое полевое пятно. Это место, на котором арбуз лежал на земле во время созревания. Так. У спелого арбуза пятно должно быть ярко-желтое или насыщенно-оранжевое. И если пятно белое или бледно-желтое, то это признак незрелости. Mm-hmm. Вот. Ну и идеальный арбуз должен быть симметричным, говорят эксперты, потому что не должно быть никаких ни выпуклостей, ни вмятин, и тогда будет уже и форма, и размер, и вес, ну и в общем все вот это вот. Прикольно. Так что кушайте на здоровье арбузики, но тщательно их выбирайте.
1: А я не люблю арбузы.
0: А я обожаю.
1: Я больше по дынькам.
0: Давайте так, Бимурзиной все дыни этого города, а мне все арбузы.
2: На радио МС.

0: 8:16 в Казахстане. Сегодня 11 мая 2026 год. Прекрасный день, четверг. И чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 11 июня, четверг. Сегодня завершается мягкий период вдохновения, красоты и чувствительности. День хорошо подходит для общения, творчества, восстановления сил и гармонизации пространства вокруг себя. При этом продолжаем внимательно относиться к информации, проверяем факты, документы и договоренности. Красота этого дня в умении создать мечту и здравый смысл. С вами была программа «Код судьбы». Я желаю вам хорошего дня.
1: «Код судьбы» на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Жазира, огромное спасибо. Ну а мы продолжаем. И впереди рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И расскажите нам, что вам такого обещали еще буквально 100 лет назад и так до сих пор и не выполнили.
0: А вы помните.
3: Конечно. Ну-ка расскажи-ка, я знаю, что ты помнишь.
0: Да,
3: давай.
0: Я помню буквально недавно. Ну как, уже 100 лет прошло.
3: Ага.
0: Ничего себе.
3: Так.
0: И... я никого ни о чем не просила, но там человек решил сам мне взять билетики, да, на один концерт.
3: Я
0: говорю тебе, я хочу подарить билетики не один, а два, сходи с подругой и так далее. Я говорю, да нет, не стоит, ты что, это же дорого. Он говорит, нет, я хочу сделать для тебя такой подарок. Я говорю, ну ладно, раз уж хочешь, кто я такая, чтобы тебе запрещать. Что ты думаешь?
3: Ну, я-то знаю исход.
0: Нету ничего. Человек до сих пор как бы мелькает, просматривает мои сторис, но ничего мне не пишет.
3: Я не знаю, насколько
0: это... Но я сходила на концерт, потому что сама купила билетик.
3: Я не знаю, насколько грубо это будет звучать, но таких людей мы обычно называем воздух.
0: Воздух, да. И, кстати, да, я ему до этого буквально за неделю рассказывала о воздуханах, и потом в итоге оказалось, что
3: он решил тебе подтвердить, что воздуханы существуют.
0: Да-да-да, вот такое было дело. Неприятненько, потому что я на самом деле за язык вас не тянула.
3: Большой привет этому человеку, если он нас слушает, а он наверняка нас слушает. Ну а мы с удовольствием впереди послушаем ваши голосовые сообщения. 775-106-2011.
1: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, самое время послушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Ну а если вы вдохновитесь и тоже захотите отправить, то, пожалуйста, welcome 8775-106-0011.
3: Говорим мы сегодня об обещаниях, которые были даны вам давным-давно и до сих пор не выполнены.
2: И первое голосовое к этому часу, погнали.
4: Здравствуйте, радио, здравствуйте, страна.
2: Привет,
4: доброе утро. Как-то, короче, были на рыбалке с друзьями. И одному другу надо было куда-то там, ну, в сторону города съездить, там, кого-то встретить или что. И он у меня мою машину выпросил.
2: Так.
4: Ну, как выпросил, да, я говорю, да нет, пусть там сами как-то там такси что-то придумают, добираются. Он говорит, я говорю, там дороги такие, говорит. Он говорит, я тебе завтра две новые стойки Каябы наперед куплю. Ну, прошло уже сколько, 2 года, стоек до сих пор нет.
3: Ну, это запчасть такая, стойки, стабилизатора.
2: Прикольно. И не дал.
3: И не дал. Пообещал и не дал.
2: Как так можно?
3: Каяба это типа фирма хорошая, она считается.
2: Надо вернуть. То есть надо сдержать свое обещание.
3: С учетом того, что Каяба сейчас сильно подорожала по сравнению с теми временами, когда
2: мы
3: обещали.
2: Идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, страна. Как вы?
3: Доброе утро.
5: Ну, есть у меня один человек, который мне всегда говорит, мы сделаем туда-сюда. Ну, в общем... Близкий мне человек. Но сразу хочу заранее подчеркнуть, что этот человек, сколько бы я к нему ни обращался, он никогда мне ни в коем случае ни в чем не отказывает. Но если я решил что-то сделать сам, там, допустим, участок купил, хочу сделать планировку, этот человек мне сразу говорит, да вот мы то сделаем, это сделаем. Ну, короче, все, мы. Я думаю, окей. А когда все дело касается, я начинаю там работать, я чувствую, что я очень быстро устаю, мне одному очень тяжело, и здесь никакого «мы» вообще даже не пахнет. А потом, когда я все заканчиваю, и этот человек говорит, вот мы то сделали, это сделали. Я на него смотрю с открытым ртом и думаю, базару нет, ты мужчина.
2: Он вас поддерживает морально.
3: Что за лев, это тигр?
2: Так, идем дальше.
6: Доброе утро, Шоубиш. Доброе утро, Казахстан.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
6: Ну, все перечислять не буду, что мне обещали не выполнили, программы не хватит. У меня такой вопрос. Господа поколения миллениалов, скажите, пожалуйста, вам тоже кажется,
2: что
6: нас воспитало поколение X, воспитало на одних обещаниях, которые они сейчас не помнят и которые никогда, оказывается, нам не давали?
2: Да.
3: Есть такое.
2: Помню обещанный балдырган, который я так и не получила.
3: Хочешь, я тебе куплю, мой хороший?
2: Балдырган?
3: Будешь тут по студии поливать на перерыве?
2: Спасибо. Не надо. Кое-что другое могу попросить. Да нет, я не так наглею. Я по-другому наглею. Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астаны.
2: Привет, Мадина.
7: Еще раз хочу поблагодарить радиослушателей за голосование. Ура! Хайрат Нуртас с Нюшей рулят. Что касается обещания, то я всегда рассчитываю только на свои силы. И когда мне кто-то что-то обещает, я на это смотрю с каким-то подозрением. Но это не касается вас, уважаемые Радио НС. Вы всегда сдерживаете свое слово. Если дарите подарки, то дарите от души. Поэтому вам большое спасибо. Всем удачного дня. Пока-пока.
3: Да, может, Мадьяр может.
2: Мадьяр может. Ну что, молодец. Мы тебя поздравляем еще раз с выигрышем и идем дальше.
8: Привет, Радио НС. Привет, Шоубиш. Привет, девчонки. Как всегда, прекрасно выглядите.
2: Спасибо.
8: А я еще все жду до сих пор свой конструктор советский, который мне обещали подарить на день рождения. Но до сих пор его мне дарят.
3: А я
8: жду его и жду. Такой железный советский конструктор.
2: Я представляю.
8: Жду. Может, когда-нибудь подарят. Вот думаю, наверное, самому себе его подарить.
3: Ну, а чё бы нет, когда да. Мы уже в том возрасте, когда можем себе это позволить.
2: Да. Идем дальше.
9: Доброе утро, Казахстан.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
9: Обещала 20 лет назад жена в любви и верности, но не сдержала обещания.
2: Ой-ой-ой.
3: Обидно, досадно.
2: А не, ну, может, она скрестила пальчики? Всякое может быть. Поэтому,
3: на ногах.
2: Да, на ногах или на руках, неважно. Но, ну, ладно, короче, не будем мусолить эту тему как-нибудь потом. Это уже другая тема, да?
3: Да, это другая тема, а сейчас мы пожелаем вам всего хорошего и продолжим утреннее шоу.
2: Да, и продолжайте присылать на наш WhatsApp. Еще раз напомним, номер 8775-106-2011.
0: Эй, Бауров, не хавар!
1: Не хавар, родной!
0: А ты живешь, не хавар!
1: Не хабар.
3: Но уже совсем скоро мы расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: Слима, я вчера углядела, что у меня в машине сейчас расход 5,5 литров на 100 километров. То есть 20 литров бензина мне хватит, ну, километров так на 350, да, это если без калькулятора. Да. Ну, может, на 300, ладно, если немножечко погорцевать.
1: Что, то сами? Есть, сами,
0: это,
1: да, поиграем?
0: Это можно уехать куда-то. Ну, блин.
1: Куда ты хотела бы уехать?
0: Я хочу в Туркестан, давно там не была. Ну, или хотя бы в Тарас я хочу уехать.
1: Там солнечно сейчас.
0: Там солнечно, спокойно, тихо. Хорошо, хочу в Тарас. Ой, ладно, подождите, мы в пит-стоп сейчас с вами будем играть.
1: А, мы что, в эфире, что ли?
0: Да, 20 литров бензина, короче, у нас есть, и кто-то из вас может эти 20 литров бензина у нас забрать.
1: Да, впереди игра пит-стоп, так что пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, и в заявке обязательно напишите название игры пит-стоп. Шоу
2: пит-стоп на радио МС. Отыз ойындарына қатыса, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS Radio-сы.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсонека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.
2: 20 литров бензина без 29 утра в эфире Радио НС в игре «Пит-стоп». Да, и у нас есть две участницы. Давайте скорее с ними знакомиться. Это Каргаш из Тараза. Каргаш, доброе утро.
3: Всем привет.
2: Угу. И Мадина из Караганды. Мадина, доброе утро.
4: Доброе утро, Мадина.
5: Доброе утро всем.
2: Привет, привет. Кстати, мы только что недавно говорили о том, что Ксения хочет в Тарас, что там солнечно. Подтверди, какая там у вас погода? Солнечно или все-таки дождик капает?
3: У нас уже жарко.
4: Моя погода, моя. А в Караганде, наверное, тоже жарко, мне почему-то так кажется. Мадин.
5: Да.
2: Ну, вот везде жарко, кроме Алматы,
4: Караганду я тоже люблю. Мне у них там парк нравится с вот этим вагончиком.
2: Да, конечно, тоже люблю Караганду. Мой родной город. Ну что, ладно, о девчачьем о своем потом поговорим. А сейчас мы с вами играем, девочки. У нас есть для вас 3 вопроса. Все вопросы числовые. Ваша задача, девчата, отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце победительница заберет 20 литров бензина.
4: Желаем вам удачи, девчонки, и начинаем игру.
5: Спасибо.
4: Девочки, сегодня с утра пораньше, как и всегда, открыли мы любимые Яндекс.Карты и решили поехать и на машине из Астаны в Темиртау. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Каргаш, как ты думаешь?
3: Так, сейчас где-то... Примерно 800... Пусть будет 200. 200.
4: Как мы от 800 на 200 перепрыгнули? Мадина, 180. Ответ принят. Идем дальше.
2: Ага, второй вопрос у нас звучит так. Сколько будет стоить поездка на Яндекс.Такси из Астаны в Темиртау? Мадина, как ты думаешь?
3: Ага. Так, где-то, наверное, 1040.
2: 40 тысяч. Твой ответ принят. Угу. Идем, Каргаш, как ты думаешь?
3: 45.
2: 45 тысяч. Отлично. Ответы приняты. Идем дальше.
4: Слушайте, девчонки, ну погода-то хорошая, как мы выяснили, абсолютно везде, поэтому давайте поедем на самокате. Скажите, пожалуйста, сколько часов мы будем ехать на самокате? Но важная пометка, по бетонке на самокате ехать нельзя, поэтому мы поедем в объезд. Каргаш, как ты думаешь, сколько часов будем ехать?
3: Сколько часов?
4: Да.
3: Пусть будет 30, пусть будет 50.
4: Как быстро меняются ответы, 50, ответ принят. Мадин, твой ответ.
5: Так, я думаю, где-то, наверное, 20 сколько будет.
4: 20. Ответы приняты, давайте подводить итоги. Девочки, на самом деле, если мы едем на машине из Астаны в Темиртау, согласно Яндекс.Картам, нам нужно преодолеть 179 километров. И здесь практически точно ответила Мадина и заработала свой первый балл.

0: году.
1: Поздравляем тебя,
2: ой,
1: Мадина.
2: Спасибо большое. Классно.
1: Эх, если бы в Тарас выиграли, мы бы тебе сами привезли этот бензин.
3: Так, может, мы и в Караганду сами-то поедем.
1: А хватит нам?
3: Там тоже тепло. 20
1: литров бензина, Мадина.
3: Мы докинем. Я думаю, желающих нас в Караганде, тем более, встретить будет много.
1: Все. Ну что, Мадина, мы тебя поздравляем с победой. Карлыгаш, дорогая, не расстраивайся. Пиши нам еще. Таразу огромный привет. Ну все, девчонки, хорошего дня вам желаем.
3: Сами с собой поговорили.
1: Продолжаем утреннее шоу Беш на радио НС. Доброе утро.
4: Шоу Беш на радио НС.

0: Разные мысли. Зайцам можно не только проехать, но и прожить. Жирнова.
1: Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте кардиоактив таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардиоактив таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
2: ВАТ не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953Е00-981118 от 29 ноября 2018 года.
3: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
4: Внимание! Только в июне горячие цены на газ.

0: Африки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Ровно 9 часов 1 минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро. Доброе. Наоборот, показала на тебя Лима Бимурзина, а на себя Ксения Панченко.
4: Хорошо, что ты не сказала Оксана Панченко, а то у некоторых слушателей тут появились вопросы, точно ли я Ксения. Я стопудово Ксения, даже скрин удостоверения приготовила. У нас там батл в телеграм-канале радио НС. Присоединяйтесь.
3: У меня тоже были вопросики. Кто ты как Оксана вообще? Что происходит?
4: Я люблю свое имя и называю я себя по имени. Тот человек, который там бучу поднимает, в общем, я думаю, он понял, что это адресовано именно ему.
3: Привет вам огромный.
4: Да, привет. Ну, а у нас по эфиру все по плану. Впереди гороскоп. В ближайшие минуты не пропустите.
3: А также в этом часе продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нихабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и, пожалуйста, повспоминайте, кто, когда, что вам обещал и забыл об этом. Уже прошло 100 лет. Вот. Напомните.
4: Будет интересно послушать и своим поделиться тоже.
3: Да.
4: Но еще в этом часе мы вновь попытаемся взломать наш банкомат. Вчера нас уже взломали, забрали 40 тысяч тенге, и поэтому сегодня у нас есть только 5 тысяч тенге, что тоже, в принципе, неплохо.
3: Да, поэтому будьте с нами и переходите на наш сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС. Там идет прямая трансляция. Также не забывайте про наш YouTube-канал. Там совсем недавно вышло видео с 1 июня, где наши маленькие радиослушатели были у нас в гостях. Подписывайтесь и смотрите.
4: Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш». Доброе утро.
3: Доброе.

0: 9.07 в Казахстане, на календаре 11 июня, четверг, и у нас гороскоп для всех знаков зодиака. Поехали.
1: Итак, Овны, сегодня полезно не торопиться с выводами. Первая версия происходящего окажется далека от истины.
0: Тельцы, вас может приятно зацепить чужой энтузиазм, и он окажется заразительнее, чем вы ожидали.
1: Близнецы, день принесет редкую возможность наблюдать, как ситуация решается без вашего участия.
0: Раки, сегодня стоит выбирать не самый логичный вариант, а тот, которому действительно лежит интерес.
1: Львы, кто-то рядом будет ждать вашего одобрения гораздо сильнее, чем показывать это.
0: Девы, старый навык или забытое увлечение неожиданно напомнит о себе в самый подходящий момент.
1: Весы, сегодня полезно обращать внимание на детали оформления упаковки и подачи, именно в них будет скрыта главная ценность.
0: Скорпионы, вас удивит, насколько легко можно получить желаемое, если перестать давить на ситуацию.
1: Стрельцы, день располагает к легкому соревнованию, и вам понравится сам процесс больше, чем результат.
0: Козероги, сегодня особое удовольствие принесет разговор с человеком, который мыслит совсем иначе, чем вы.
1: Водолеи, вам удастся заметить закономерность там, где остальные видят набор случайностей.
0: Рыбы, день подарит повод посмотреть на привычное место или человека совершенно новым взглядом.
2: На радио МС.
3: Жағым тәсер, және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі НС радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да, жайдарлы көңілге

0: Утреннее шоу-беш на Радио НС продолжается. И впереди наша любимая рубрика «Не хабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы говорим об обещаниях, которые вам давно-давно дали, но до сих пор так и не выполнили.
0: Угу. Что у тебя было?
1: Моя очередь, да, делиться историями о воздуханах.
0: Давай-давай.
1: Ну, про наших клиентов в нашем бизнесе, да, я рассказывать не буду, потому что, ну, много таких людей, которые там тебе дуют, обещают. Но, в общем, в итоге ничего не происходит.
0: А клиенты если... обещают? Обычно наоборот, клиенты жалуются. Вот мне обещали.
1: Нет, они обещают приехать, обещают то, это, пятое, десятое, там, десятую машину загнать и так далее. Просто при этом какие-то скидки, но потом это все остается на том же месте. Мне кажется, сейчас ребята мои с работы такие, да, это наша история. Ну, а если в целом говорить, то вот, недавно нам с тобой обещали, помнишь?
0: Да.
1: Мороженку с утра пораньше. Угу. Привет, Андрей.
0: Привет, Андрей. Причем мы не напрашивались вообще.
1: Мы не напрашивались, он сам сказал, я вот это, а типа, а что вы любите, а какое вы мороженое любите?
0: Слушай, может, он пожалел наши с тобой горлышки, голоса?
1: Себя он пожалел, скорее всего.
0: Эх, Андрей.
1: Ну, короче, была вот такая ситуевина, да. Ну, а так, на самом деле, мне, наверное, лет 5 назад пообещали классную сумку на день рождения. Угу. Типа, ее заказали, и она еще идет.
0: На день рождения же еще будет у тебя.
1: Ну, действительно, да. Ну, и подумаешь, 5 лет она всего идет. Ее просто еще не выпустили такую классную под меня, такую классную, наверное. Ага. Поэтому она так долго идет.
0: Я надеюсь, что все сегодня услышат в свой адрес вот эти вот свои обещания, вспомнят и, наконец-таки, в этом году сдержат свои обещания.
1: Ждем.
0: Да. А
1: ждем.
0: Вы присылайте свои голосовые сообщения по номеру 775-106-2011 и расскажите, кто вам и что обещал 100 лет назад и так и не выполнил.
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, господа воздуханы, готовы услышать о себе пару ласковых? Прямо сейчас голосовые продолжим слушать.
3: Давай.
2: Наши радиослушатели сегодня вспоминают
3: то,
2: что им обещали, и так и не выполнили.
4: Привет, Радио НС, привет, страна, привет, девчонки.
2: Давай.
4: Доброго обещания даются не только нам, даются и нами. Бывает, не можем, бывает, как-нибудь забываем что-нибудь обещанное. А так обещали бешеную зарплату, до сих пор ее нету. Начальству где зарплата обещанная?
2: Начальству, да, не скажешь. Вон
3: есть такое.
2: Вы погоняли, конечно. Так, ладно, идем дальше.
5: Доброе утро, НС.
2: Доброе утро.
5: Станции.
2: Угу.
5: Знаете, я волей-неволей задумался, что я мог обещать людям и забыть это сделать.
3: Ну-ка, и что там?
5: Вот сейчас вот еду и думаю об этом. Пытаюсь вспомнить.
3: Че-че-че-че-че, вспомнил?
5: Репутация немного подпорчена.
2: Репутация у него подпорчена.
3: Все,
2: видимо, что-то вспомнил,
3: есть где-то, да,
2: грешочек.
3: Да-да-да, ты давай исправляйся, мы в тебя верим. Вовремя исправленное, да. Но оно как бы нищетово.
2: Удиви,
3: что,
2: удиви. Идем дальше.
6: Привет, любимая Радио НС.
3: Привет. Доброе утро.
6: Всем хорошего дня и настроения.
2: Спасибо большое.
6: Мне обещали познакомить меня с Лимой. Сказали, она очень классная. Но это обещание так и не исполнили мои знакомые. Очень жаль, а так хотелось увидеть Лиму вживую. Вы самые классные, ребят.
3: Спасибо.
6: Люблю вас, девочки. Обнял, поднял, понюхал, покружил и на место поставил.
2: Красавчик, главное на место поставить.
3: Слушатели нас еще не нюхали, Лима Бимурзина.
2: Да. Не, ну на самом деле на нас с Ксенией вы можете посмотреть прямо на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
3: А еще вы можете подписаться на наши соцсети Лима Неадриана и Ксю Панченко.
2: Да.
3: Я, кстати, вот только что публикацию новую выложила.
2: Вот. Зайдите.
3: Поставьте мне лайков, пожалуйста.
2: Конечно, насыпьте. И идем дальше.
4: Доброе утро, страна. Доброе утро, девчонки.
2: Привет.
3: Доброе утро.
4: Под ваш голос только и работаем сейчас. Я из Караганды, утром жена обещала разбудить, но пожалела и решила, чтобы я поспал. В итоге я проспал.
3: Хотела как лучше, а получилось как всегда.
2: Интересненько, идем дальше.
7: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
2: Всем
7: отличного настроения. А из обещанного мне как-то один одноклассник обещал кинотеатр сводить, так и не сводил. Я все напоминала, он говорит, обещанного 3 года ждут. Но 3 года пролетело, все, тишина. Всем пока-пока.
3: Он просто до конца не договорил. Обещанного 3 года ждут, а на 4-й забывают.
2: Так, идем дальше.
8: Обещал мне Сашка пиво и футбол. Знаете, он знатный, знатный молодец.
2: Обожаю чувство юмора наших радиослушателей.
3: Да.
2: Идем дальше.
9: Радио НС, здравствуйте.
2: Привет,
3: доброе утро.
9: Всем хорошего настроения.
2: Спасибо.
9: Хотел сказать, мне один друг пообещал эхолот для рыбалки, и уже второй год он мне его везет. Большое спасибо, всем хорошего настроения.
3: Не надо было имя друга назвать.
2: Не, ну может он из Каскелена везет. Подождите еще год. Доедет.
3: Ну да, она 4-й забудет. Все нормально.
2: Вот такие были сегодня голосовые сообщения. Я надеюсь, что все реально услышали, что вот они обещали. Точно, я же обещал. Вдруг они забыли. Вот сейчас побегут выполнять обещанное.
3: Как вариант, будем надеяться на лучшее и продолжать
2: привет,
3: верить
2: Андрей.
3: В людей.
2: Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Вешное», Радио НС. Доброе утро.
0: Эй, Бауров, не хавар.
1: Не хавар, родной.
0: А ты живешь, не хавар.
1: Не хавар.
2: Ну а впереди расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 5000 тенге. Обещаем.

0: шоу «Веш» на радио НС продолжается. 9 часов 33 минуты в Казахстане. Это говорит о том, что впереди игра «Большой куш».
1: И мы будем вновь пытаться взломать наш банкомат, в котором лежит 5000 тенге.
0: Поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Веш» на радио НС.

0: Ваш ракуш активирован.
1: Остросюжетная игра «Большой куш». Прямо сейчас в эфире Радио НС. И это первая серия, потому что у нас вчера было обнуление. Сейчас в нашем банкомате 5000 тенге, что тоже неплохо.
2: И первый на наш банкомат посягнулся Сергей из Караганды. Серега, доброе утро.
1: Привет, Сергей.
3: Доброе утро. Всем привет.
2: Ну что, ты готов забрать наши денежки?
3: Всегда готов. Попытаться.
1: Отлично. Ну что, у нас для тебя готовы три вопроса? Три варианта ответа тоже дадим. Твоя задача — ответить на все вопросы правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Сереж, сегодня день французского исследователя Жака Ива Кусто. Скажи, пожалуйста, как назывался легендарный исследовательский корабль Кусто? Варианты ответов: Алкиона, Калипсо или Санта-Мария, как ты думаешь?
3: Второй вариант — Калипсо.
2: Цифра номер два принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата, Сергей, и тему про Кусто. Скажи, пожалуйста, какой цвет шапочки чаще всего носила команда Кусто? Варианты ответов: первое — желтый, второй — синий и третий — красный.
3: Второй — синий.
1: Угу. Цифра номер два принята, идем дальше.
0: Цифра.
2: Продолжаем взлом банкомата, и третий вопрос про Жака Ива Кусто. Скажи, пожалуйста, кто из сыновей Жака Ива Кусто стал известным океанографом и продолжил его дело? Варианты ответов: Филипп Кусто, Пьер Ив Кусто или Жан-Мишель Кусто, как ты думаешь?
3: Третий вариант.
2: Цифра номер три принята, и код с Сергеем из Караганды сегодня получился 223.
1: В нашем банкомате 5000 тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет. Подождите, сейчас, секундочку. Угу. Ну что, проверяем.
0: Это неверный код.
2: Серега, Серега.
1: Мне на секундочку показалось, как будто бы да. Но потом я перепроверила данные — нет, к сожалению.
2: Ну, давайте разберемся все вместе, что же у нас пошло не так. В первом вопросе Серега оказался прав. Легендарный исследовательский корабль Жака Ива Кусто назывался «Калипсо». Изначально это был британский минный тральщик, построенный в 1942 году, который позже, в 1951 году, переоборудовали в знаменитое научно-исследовательское судно.
1: Вау. Во втором вопросе мы ошиблись. На самом деле команда Жака Ива Кусто чаще всего носила ярко-красный. Красные вязаные шапочки. Этот головной убор стал визитной карточкой исследователей, защищая уши от простуд на ветру после долгих погружений.
2: У меня, кстати, почему-то в глазах даже картинка такая была, вот именно с красной шапочкой. Угу. Не знаю, как будто из какого-то мультика, но про Жака Ива Кусто. Тут я прям аж задумалась.
1: Прикольно.
2: Ну, а в третьем вопросе Серега ответил правильно. Старший сын Жака Ива Кусто, Жан-Мишель Кусто, продолжил семейное дело. Стал всемирно известным океанографом,

0: Прекрасного настроения.
1: Да. Передавай привет Караганде.
2: Спасибо.
1: И да. И своим проигрышем ты добавляешь в наш банкомат еще 5000 тенге уже завтра в пятницу. В нашем банкомате целых 10 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
3: Большой куш на радио НС.

0: 9:48 Казахстане. Это самое время с вами, друзья, подвести итоги, во-первых, ну и, конечно же, попрощаться.
1: А что подводить итоги? Как всегда, наши слушатели самые классные, да, самые лучшие, самые крутые голосовушки, самые крутые игры, и все это с помощью вас. Плюс вы еще все это время находились с нами в нашей трансляции на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС.
0: Да.
1: Еще многие на YouTube 100 пудов подписались, на наш инстаграм Радио НС, на наш ТикТок Радио НС, на наш инстаграм Лима Бимурзина, Лима не Адриана, на мой инстаграм Ксю Панченко. Ну, короче, вы же самые лучшие, мы же знаем.
0: Конечно.
1: Сердечки.
0: Мы все умнички, мы подготовились к пятнице. Завтра в 7:00 утра встречаемся здесь и устраиваем снова такой же чудесный эфир.
1: Еще лучше обязательно устроим, но сегодня для вас старались Лима Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
1: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
0: Нанесите хайлайтер на скулу, переносицу и вот сюда в уголки глаз.
2: Кожа девочки после него просто бархат.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Егер жарты килограмм бадам жесеңіз, цианитпен уланып қалуыңыз мүмкін.
2: Жарнама. Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
3: МС радиосында жарнама. 356

0: Вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Көбелектің асқазаны жоқ. Жарғанат ұшалатын жалғыз сүт қоректі.
0: Жарнама. Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте Cardio Active Taurin от компании Evalar. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Cardio Active Taurin Evalar – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Cardio Active Taurin от компании Evalar.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E00981118 от 29 ноября 2018 года.
3: Внимание! Только в июне горячие цены на Galaxy.

0: часом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Ну что, друзья, добрались. Кто-то сейчас только вернулся с обеда, кто-то уже украдкой поглядывает на часы в ожидании конца рабочего дня. Ну а кто-то вообще слушает нас из машины, мысленно споря с очередным светофором. Но всех нас прямо сейчас объединяет одно – время для программы «Лайв-чат». В ближайший час будем обмениваться приветами, поздравлениями, пожеланиями, просто хорошим настроением. Потому что в мире, где все постоянно куда-то спешат, всегда приятно получить сообщение, которое начинается не с рабочих вопросов, а с простого «Привет, я о тебе помню». Так что не стесняйтесь делать чей-то день немного лучше, ведь WhatsApp для нашего радио запомнить очень легко. 775-1060-011. У микрофона Тамерлан Исмаилов. Запасаемся хорошим настроением и открываем этот час вместе.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp. 8-775-1060-011.

0: Лайв-чат.
1: Ну что ж, друзья, погнали читать ваши присланные приветики, которые, напоминаю, необходимо все отправлять на номер 775-1060-011. Прямо сейчас приступаю к прочтению этих прекрасных сообщений, так что без лишнего промедления. Добрый день, радио НС, лайв-чат, волна позитива, хорошего настроения, ожидания чуда встречи в эфире с близкими. Внуку Максату привет, мои самые наилучшие пожелания добра, здоровья, удачи, будь уверенным в себе и верь, что все будет хорошо. Крепко обнимаю, люблю и жду дома. Подпись Пашка. Ну что же, пусть такие добрые слова обязательно согреют сердце Максата. Ну а мы присоединяемся ко всем пожеланиям. Здравствуйте, хочу передать привет Владиславу и сказать: не падай духом, любые испытания даются нам по силам, и все обязательно наладится. Помни, что рядом есть люди, которые поддерживают тебя и верят, несмотря ни на что. Знаете, друзья, иногда именно слова поддержки помогают двигаться дальше, и Владиславу хочется пожелать только сил, терпения и хороших новостей. Привет, радио НС, спасибо, что вы есть. Передаю большой привет брату Чине. Держись, родной, скоро совсем к тебе приедет мама. Тебя очень любят, ждут и скучают по тебе. Здесь тебя никто не заменит. Рядом с Наргом шлем тебе самые теплые слова и ждем звонка. С любовью, Даник подписался. Очень теплый семейный привет. Пусть эта поддержка долетит до адресата, а встреча с близкими случится как можно скорее. Здравствуйте, НС Радио. У наших родителей Ибряновых Елены и Александра годовщина свадьбы. 43 года, друзья, совместной жизни. Мы их очень любим и ценим, и желаем долгих лет жизни. Их дети Люба с Антоном и Мария с Алексеем. Друзья, 43 года вместе. Настоящая история любви, уважения и верности. Поздравляем Елену и Александра с этой прекрасной датой и желаем еще много счастливых лет. Рука, как говорится, об руку. А будем, друзья, продолжать буквально несколько секунд. Номер WhatsApp в очередной раз напомнит вам, куда следует отправлять ваши теплые признания, приветы и поздравления, в конце концов. Ну, а сейчас небольшой музыкальный перерыв. Скоро услышимся.
0: НС. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Așa, Calopturada. Muzică până la Handy.
1: Life Chat. Мы все, друзья, продолжаем программу Live Chat. 15 часов 13 минут. Новые сообщения у меня, конечно же, как иначе я мог сюда выйти. Погнали их читать же. Здравствуйте, НС Радио, любимый мой Бекбулат. Передаю тебе самый теплый и нежный привет по радио. Мы сейчас у мамы, и мир спит, все тихо, ну и спокойно. Пусть этот привет согреет твое сердце и напомнит, как сильно мы тебя любим и скучаем. С любовью, твоя Асель и сыночек Эмир с поцелуйчиками. Ну, друзья, очень уютные домашние. Привет, пусть у Бекбулата сегодня будет еще один повод улыбнуться и, ну, почувствовать тепло своей семьи. Своему мужу Евгению передаю пламенный приветик. Я всегда безумно скучаю по тебе, вспоминаю твои нежные руки, страстные губы. Мое сердце разрывается от тоски по тебе. Больше всего я хочу оказаться рядом с тобой, моя любовь, чтобы обнять тебя крепко и никуда не отпускать. Ты не представляешь, как я скучаю по тебе. Просто хочу сказать, что очень сильно тебя люблю. Ты только знаешь, что мы обязательно скоро будем вместе и согреем наши озявшие от разлуки сердца. Береги себя, твой ангел-хранитель Наталья. Ну что же, когда такие искренние слова звучат в эфире, понимаешь, что, ну, расстояние любви не помеха. Пусть долгожданная встреча случится как можно скорее. Здравствуйте, любимое радио. Большой привет городу Щучинск, Капышевых. С днем рождения, Розу и Даурена. С днем рождения, здоровья, мира и тепла. Ну и что ж сказать, присоединяемся к поздравлениям и отправляем именинникам заряд отличного настроения на весь праздничный день. С днем рождения вас! Добрый день, НС Радио. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Мы тебя безумно любим, крепко обнимаем и целуем. Береги себя, мы всегда рядом. Жена и дочь Златана со множеством смайликов в виде сердечек да поцелуйчиков. И, ну, просто приятно слышать такие приветы, наполненные любовью и заботой. Пусть этот радиомостик подарит Саиду немного семейного тепла. Здравствуйте, радио НС. Передаю привет Диасу. Хочу пожелать тебе хорошего и спокойного дня. Береги себя, а моя любовь и поддержка всегда с тобой, где бы я ни была. Крепко обнимаю, твоя Лулу с миленьким сердечком. Ну, да, друзья, иногда для хорошего дня достаточно несколько добрых слов от близкого человека. И надеемся, этот привет именно такой случай. А теперь, друзья, небольшой музыкальный перерыв войдет в нашу прекрасную атмосферу. К сожалению, для кого-то, но обещаю буквально 2-3 песенки, и я вернусь с новыми сообщениями.
2: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат.

расплавит мою голову, научит гордого смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

солнце. Я сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа.

0: Лайв-чат. Отправь Плавиной привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья, программу Лайв-чат. Много сообщений вы прислали, вижу, стоят в очереди, еле успеваю их разгребать. Ну давайте тогда без лишних задержек продолжим этим делом прекрасным заниматься. Здравствуйте, Тамерлан, как приятно видеть вас в эфире. Мое сообщение для сына Максата. Сынок, доброго дня, пусть им будет по-настоящему добрым, ведь вчера день у тебя был невероятно сложный и тяжелый. Я просто хочу поблагодарить тебя за то, какой ты у меня умница и боец. Ты выдержал все с честью, справился с этой огромной нагрузкой. Горжусь твоей стойкостью, потому что знаю, как тебе было непросто. Надеюсь, сегодня ты сможешь как следует отдохнуть. Мой родной, восстанавливай силы и ни о чем не думай. Люблю тебя очень, обнимаю тебя крепко, целую твою самую-самую любимую макушку. Мое солнышко с поцелуйчиками, ну, собственно, как здесь и написали. Очень трогательное послание от мамы. Пусть сегодняшний день действительно станет для Максата спокойным, добрым и, конечно, наполненным заслуженным отдыхом. Ассалам алейкум, радио НС. Хочу передать привет всем сварщикам и друзьям и коллегам Сунде. Дету, Асету, Жигеру, Тулюби и Саду. Жигер, друг мой, не болей. Привет из города Арысь, из Алматы. Ну что же, большой пламенный привет летит из Алматы в Арысь, собственно, всем, кто сейчас трудится на работе. Жигеру крепкого здоровья, ну а всей компании отличного настроения. Здравствуйте, передаю привет любимому мужу Тимирбаеву Асхату. Асхат, любимый мой родной, пусть между нами путь большой. Но сердцем я всегда с тобой, ты самый близкий и дорогой. Люблю тебя сильно, сильно, твоя Жанка. Но эти красивые по-настоящему строчки, в которых есть самое главное – любовь и верность. Пусть эти слова обязательно согреют сердце Асхата. Доброго дня, любимое радио. Это Катерина с теплым приветом для самого лучшего человека на свете. Передайте, пожалуйста, привет Максу от Катерины. Милые, сегодня, увидев подсолнухи, вспомнила историю, что ночью они поворачиваются друг к другу, потому что не могут найти солнце. Не знаю, правда это или нет, но мне очень нравится сама мысль. Наверное, потому что она напоминает мне о нас. Иногда кажется, что вокруг слишком много темноты, неизвестности и ожидания, но даже тогда мне почему-то легче, когда думаю о тебе. Очень надеюсь, что сейчас у тебя все хорошо, а пока я продолжаю собирать для тебя разные мелочи и истории, их уже накопилось столько, что на одну встречу точно не хватит. Люблю тебя, очень жду того дня, когда смогу рассказать тебе все лично. Пожалуйста, береги себя сейчас, люблю тебя бесконечно и очень скучаю. Очень, друзья, светлая история, очень светлые чувства, пусть ожидание встречи однажды обязательно сменится долгожданным счастливым моментом. Добрый день, любимое радио. Привет из города Рудный. Хочу пожелать всем мира и добра. Передайте, пожалуйста, привет дяде Юре. На душе пасмурно, как на улице. Даниил не смог нам помочь. Надеюсь, 17 числа все будет хорошо, Млера и дед. Ну что же, даже если за окном пасмурно, всегда важно сохранять надежду. Желаем, чтобы 17 числа все действительно было замечательно. Этот день принес хорошие новости и стал он поводом для настоящих и светлых улыбок. Успеем, друзья, буквально последнее сообщение в этом выходе. Здравствуйте, любимое радио. Привет городу Кокчетау. Хотим поздравить с днем рождения Капшеву Розу. Счастья, здоровья желаем. Ну что же, также присоединяемся к поздравлениям. Всего самого хотим пожелать, но главное, проведите этот день в свое удовольствие. С днем рождения!
0: Лайв-чат. Отправь Плавиной привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат.

0: МС. Номер WhatsApp 8-775-10-60-011.
1: Друзья, вновь возвращаюсь в студию радио НС с новыми приветами. Должен все успеть до конца этого часа, но попрошу каждого из вас, у кого еще сообщение не было прочитано, набраться терпения. Обязательно доберусь до каждого из вас. Звучит как угроза, но в этом все равно есть некое тепло. Добрый день, любимое радио НС. Сегодня у нашей подруги Подлипской Натальи день рождения. И в этот замечательный день мы хотим пожелать всего самого наилучшего. Счастья, много денег, здоровья. Пусть будет жизнь твоя прекрасной, без ограничений и обид, погода в доме только ясной и безупречный внешний вид. Твои подруги и коллеги Наташа, тетя Гуля, Светлана и Жамиля. Мы тебя любим, все это с подарочками, сердечками и празднеством настоящим. Ну, друзья, сегодняшний эфир действительно становится еще праздничнее. От всей души присоединяемся к поздравлениям и желаем Наталье яркого, счастливого и незабываемого дня рождения. Здравствуйте, любимое радио. Хочу передать привет любимому парню Фархату. Он сейчас в вашем солнечном Шымкенте. Жан, каждая минута без тебя – это просто ожидание на нашей встречи. Жду не дождусь, когда снова тебя обниму. Твоя Сауле из Кызылорды. Ну что же, пусть этот привет из Кызылорды долетит до солнечного Шымкента и подарит Фархату улыбку на весь день. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, моего балдыза Рахата. У него сегодня день рождения, желаю ему всех благ, здоровья всем. Ну что же, также с днем рождения Рахата хочу поздравить. Пусть рядом всегда будут близкие люди, а каждый новый день приносит радость и удачу. Здравствуйте, радио НС, передайте привет Климовой Наталье, самой лучшей, красивой, нежной женщине на свете, что я горжусь ей и очень люблю ее. Ее, собственно, муж Евгений с прекрасными сердечками, с прекрасными сердечками. Как приятно, друзья, подобные слова слышать, восхищение и любовь они источают. Ну что же, берегите друг друга и почаще говорите такие важные слова своим близким. А, привет, любимое радио НС, самые замечательные ведущие, передайте самому любимому супругу Рубанову Вячеславу, родной мой человечек. Я очень по тебе скучаю и жду, когда мы снова будем вместе. С тех пор, как ты стал моим мужем, мы не расставались с тобой так надолго, поэтому мое сердце не находит покоя без тебя. И я считаю дни, когда смогу тебя обнять и прижаться к твоей груди. Я тебя люблю и хочу пожелать нам терпения, сил и веры в лучшее. Твоя супруга Балдырган и детки. Очень душевное искреннее послание. Пусть ожидание будет недолгим, а встреча с родными станет самой счастливой наградой. Все, друзья, очередной выход подошел к своему логическому завершению. Совсем немного у нас остается, но сообщение еще тьма тьмущая. Продолжим. Постараемся как можно скорее. Никуда не переключайтесь. И лишь хочу напомнить номер нашего WhatsApp 775-1060-011.
0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Біздің қалай көңілімізді көрін келеме? Бұл оңай. НС нүкте кейзетті ашта. НС радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Live-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Как, друзья, и обещался, скорее возвращает в студию радио НС. Новые приветики пламенные, горяченькие уже тут. Погнали их зачитывать. Здравствуйте, радио НС. Хочу передать огромный привет Александру. Он самый лучший, самый классный. Передать, что очень скучаю и люблю синим сердечком. Буду помнить тебя всегда. Очень теплые друзья. Привет для особенного человека. Пусть эти искренние слова обязательно поднимут Александру настроение и сделают день чуточку светлее. Как раз с тем самым синим сердечком. Добрый день, радио НС. Передаю привет мужу Валерию. Съездила утром на мероприятие. Не понравилось. Результаты не в нашу пользу. Лерочка передает привет. Дядя Самат сделал ей песочницу. Она попробовала песок на вкус. Потом залезла в бассейн в одежде. Вымочилась вся, теперь спит. Все передают привет. Любим, скучаем и обнимаем. Встретимся на следующей неделе. Твоя жена подписалась. Ну, прям настоящая, друзья, семейная хроника в прямом эфире. Судя по всему, у Лерочки сегодня был насыщенный день. Всей семье большой привет и скорейшей встречи на следующей неделе. Хочу вам пожелать. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет своему любимому папе Агрицку Андрею. Привет. Папа, я тебя очень сильно люблю. Хотела бы обнять тебя сейчас и всегда думаю, что ты рядом, ты самый дорогой мне друг. Надеюсь, ты будешь скоро рядом с нами. Мы очень все скучаем, твоя Дашуля. Друзья, нет ничего трогательнее слов, сказанных ребенком своему папе. Пусть этот привет как можно скорее долетит до Андрея. Добрый день, лучшее радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Вячеславу Стрелковскому от Иринки. Родной мой, мои мысли только о тебе 24/7. А я очень сильно по тебе скучаю, крепко-прикрепко тебя целую и очень-очень-очень сильно тебя люблю. Спасибо. Подписались с поцелуйчиками. И, ну, когда человек постоянно в мыслях, это и есть настоящая близость. Пусть любовь помогает легче переносить разлуку. Ну, а долгожданная встреча случится совсем скоро. Привет музыкальному радио НС. Да, я хочу признаться в своей любви к Лауре Миндегалине, моя милая и красивая леди. Мое сердце не обретает покоя с тех пор, как я вижу тебя. Я хочу петь, летать, творить и удивляться, делать героические поступки, окружать тебя своей заботой. Дорогая, я влюбился в тебя, и каждый день эти чувства обретают новую и новую силу. Хочу подарить тебе мир счастья и любви. Ведь ты не против, твой вечный любящий Рустамчик Сатырау. Ну, вот это по-настоящему искреннее и большое признание. Когда чувства вдохновляют петь, творить, смотреть на мир другими глазами, это точно что-то особенное. Надеемся, Лаура услышит эти искренние слова, а Рустаму и Сатырау желаем смелости, удачи и взаимности. Ну а нам пожелаем, друзья, успеть до конца этого часа зачитать все ваши прекрасные присланные приветы. Прямо перед моими глазами все абсолютно вижу, ни одно не пропускаю, так что просто попрошу вас всех чуть-чуть набраться терпения. Буквально через одну песенку вновь вернусь и, надеюсь, смогу осуществить задуманное.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Ну вот, собственно, друзья, и финальный выход в рамках программы «Лайв-чат». Времени остается совсем немного, так погнали сразу читать сообщения. Здравствуйте, я хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Любимый сынок, пусть сегодня нас разделяют километры, но наши сердца рядом. В мой день рождения я хочу сказать тебе спасибо за то счастье, которое ты мне даришь просто тем, что ты есть. Очень тебя люблю, твоя мама Олеся и сестренка Вероника и твой папа. Друзья, очень трогательный привет, особенно в день рождения. Пусть самые важные люди всегда будут рядом, даже если между ними расстояние. Добрый день, радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жаном у нас все хорошо, выехали домой. Едем в дороге, люблю тебя очень и целую тебя крепко, твоя девочка Аира. Ну, похоже, дорога проходит очень хорошо, а это уже отличная новость. Желаем легкого пути и счастливого возвращения домой. Добрый день,

приложением из Кавсамат. Большой привет, друзья, всем землякам и одноклассникам. Пусть воспоминания объединяют людей спустя годы, а впереди будут еще много добрых встреч. Здравствуйте, хочу передать привет нашей Слоечке в магазин «Норма» и пожелать удачи и всего самого наилучшего. Пусть рабочий день, друзья, проходит легко, покупателей будет побольше, а хорошее настроение не заканчивается до самого вечера. Здравствуйте, большой привет Дулату, Гульнаре, Дарине. Хорошего отдыха и счастливого пути. Друзья, от себя просто хочется добавить, пусть отдых подарит только яркие впечатления, а дорога будет легкой, безопасной и наполненной, ну, хорошим настроением, особенно с нашей музыкой. Счастливого пути и отличного путешествия хочу пожелать. Радио НС, вам большое спасибо за то, что вы есть. Уже сколько лет вас слушаю, передайте привет городу Арысь, мой любимый город из Алматы, Нуржан передает. Буквально до этого передавали пламенный приветик из того самого, получается, из города Алматы в город Арысь. Ловите пламенный привет, Нуржан, и всех, как говорится, причастных. День добрый еще раз. Передайте, пожалуйста, дяде Юре, что в его возрасте уже многое... Уже многое не положено. Ну, надеюсь, не что-то серьезного касается. Однако пламенный привет хочется еще раз дяде Юре передать. И надеюсь, у него настроение будет только лучше и лучше, несмотря на возраст, как говорится. А мы, друзья, будем уже закругляться. Всем большое спасибо за эту прекрасную программу Live Chat. Завтра Александр Шмагалев составит вам свою компанию. Давненько он этого не делал в нашем эфире. Так что готовьте напоминалки, свои пламенные приветики, которые он с большой радостью, конечно же, зачитает. Тем временем плавно переходим в следующий музыкальный, так что просто попрошу никуда не переключаться. Услышимся.

0: Карма, друзья, вот и наступил новый музыкальный час. И открываем его вместе с Арти Касти и Егором Кридом. Вообще, хорошая музыка чем-то похожа на лето. Появляется вовремя и делает день немного легче. Особенно в середине дня, когда кажется, что впереди еще куча дел, а сил уже хочется поберечь до вечера. Поэтому предлагаю ближайшие 60 минут не думать о дедлайнах, списках задач и прочей суеты. Для этого еще будет время, поверьте. А сейчас просто позволим хорошим песням стать саундтреком этого дня. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. Где бы вы сейчас ни были, в дороге, на работе или дома, спасибо вам за компанию. Продолжаем вместе и держим курс на хорошем настроении.
1: Радио НС.

to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream?

0: Друзья, дорожные ситуации актуальны. Прежде всего, расскажу прямо сейчас. Согласно Яндекс.Картам, в Алматы 5 баллов и плотное движение. По проспекту Рускулова со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Гончарова до Бокеева. По Абая в западном направлении ожидается затор от улицы Розубакиева до проспекта Алтынсарина – 25 минут. Ну и по улице Розубакиева на юг – 20 минут, друзья, вам понадобится от улицы Дюсенова до Тимирязева. В Астане же 4 балла и местами затруднения больше всего времени. Не потратите по проспекту Тлендиева с Богимбай-Батыра от улицы Бейсековой до проспекта Женес. Также ожидается затор по Александра Пушкина от ЖД Приезда до 93-й улицы. Ну и по проспекту Кабамбай-Батыра простоять придется от МВД до улицы Динмухаммеда Кунаева. Всем желаю, друзья, приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок. Жирнома. Внимание! Только в июне горячие цены на Galaxy.

0: успейте купить по специальной июньской цене. А37 и А57. Твой Galaxy здесь и сейчас.
1: МС радиосында жарнама. 350 алты алпыс

0: Под легендарное звучание Сандры и трек Around My Heart хочется напомнить одну простую вещь, друзья. Хорошие песни никуда не исчезают, проходят годы, меняются музыкальные вкусы, а некоторые композиции все так же легко узнаются с первых нот. Кстати, Сандра для наших слушателей — это не просто имя из музыкальной истории, ведь когда-то на радио НС мы разыгрывали билеты на ее концерт, и кто-то благодаря нашему эфиру смог увидеть легендарную певицу вживую. Так что совет на будущее довольно простой. Следите за нашими социальными сетями, слушайте эфиры внимательнее, никогда не знаешь, в какой момент хорошая музыка может принести еще и приятный бонус. Ну а сейчас самое время узнать, какую погоду готовит нам ближайший день. Расскажу прямо сейчас.
1: Погода на радио НС.
0: Согласно Яндекс.Погоде, на завтра, то бишь на 12 июня, в Астане ожидается облачный день с прояснениями, с небольшим дождем и с температурой плюс 24. В Алматы же прогнозируется пасмурная погода, также с дождем и с температурой уже плюс 25.
1: Погода.
2: Көңіліңді мархайтатын, жаныңа шуақ, ялататын толқын. МС радиосы.

0: По трек «Полароиды» от группы «Винтаж» мы плавно подходим к завершению этого музыкального часа. Вообще, полароидные снимки когда-то ценились именно за то, что могли сохранить момент здесь и сейчас, без фильтров, обработки и долгого ожидания. Просто маленький кусочек времени, который останется с тобой. Наверное, музыка работает похожим образом. Некоторые песни тоже становятся своеобразными снимками памяти, которые спустя годы могут вернуть нас в определенное место, настроение или даже период жизни. Ну а наш музыкальный час постепенно подходит к финалу. Но далеко не уходите, напомню, что радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Для этого заглядывайте в нашу прямую трансляцию в телеграм-канале или же на сайте ns.kz. Впереди еще много хорошей музыки, так что оставайтесь с нами.
1: НС.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Под это узнаваемое и атмосферное звучание открываем новый музыкальный час, друзья. Кстати, сегодняшний день носит довольно необычное название, а именно «День поиска новой звезды». И речь не только про астрономию, хотя, если задуматься, каждый известный артист, спортсмен или актер когда-то тоже был той самой новой звездой, о которой еще никто не знал. Иногда достаточно одного удачного момента, одной идеи или одного правильного решения, чтобы жизнь начала двигаться совсем по другому сценарию. Поэтому, возможно, этот день хороший повод обратить внимание на что-то новое. Увлечение, проект, мечту или даже человека, который способен приятно удивить. Ну а пока одни ищут новые звезды, мы продолжаем наслаждаться проверенными хитами и хорошей музыкой. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. В ближайший час проведем вместе. Продолжаем.
1: Мы всегда рядом.

0: Как всегда, друзья, в одно и то же время возвращаюсь, чтобы поделиться с вами актуальной информацией с дорог. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 6 баллов и движение затруднено. По проспекту Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете около 20 минут дороги от улицы Луганского до Зиина Шашкина. По Тулюби в западном направлении ожидается затор от проспекта Гагарина до улицы Утиген-Батыра – 25 минут. Ну и по улице Розбакиева на юг полчаса, друзья, вам понадобится от проспекта Раимбека до Тимирязева. В Астане же 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Тлинди и Возбугимбай-Батыра от улицы Бейсековой до проспекта Женес. Также ожидается затор по проспекту Туран от улицы Достык до Сарайшика. Ну и по трассе А1 простоять придется от шоссе Алаш до шоссе Эндерес. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо пробок.

0: Анна Асти, Дима Билан сейчас исполняют «Эпилог». И название этой песни сегодня звучит весьма символично, потому что мы действительно выходим на финишную прямую этого музыкального часа. До его завершения остается совсем немного времени, но впереди еще есть о чем поговорить. И раз уж, друзья, речь зашла об эпилогах и продолжениях, то вот вам интересная новость из мира кино. Уже сегодня состоится премьера «Очень страшного кино 6». Продолжение одной из самых известных комедийных франшиз начала 2000-х. Согласитесь, далеко не каждый фильм спустя столько лет получает новую главу. А тут уже шестая часть. Так что поклонникам старой доброй пародии наверняка будет любопытно посмотреть, что подготовили создатели на этот раз. Поэтому если после работы хочется немного отвлечься от забот, отключить серьезность и просто провести вечер с улыбкой, то кинотеатр сегодня вполне может стать неплохим вариантом. Ну а мы продолжаем двигаться дальше вместе с хорошей музыкой и отличным настроением.
1: МСМС. Радио.

0: Ну и вместе с Ain't Nobody's Business мы подходим к завершению не только этого музыкального часа, но и моей сегодняшней смены в эфире. Вообще, хорошая музыка умеет делать удивительную вещь. Несколько часов назад мы только начинали этот день вместе, а сейчас уже незаметно добрались до его вечерней главы. Если хотя бы пара песен сегодня попала вам точно в настроение, значит, все было, ну, не зря. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, спасибо за компанию, за внимание и за то, что провели этот день вместе с Радио НС. Со мной мы услышимся на следующей неделе, а завтра компанию в эфире вам составит Александр Шмагалев. Ну а я желаю вам легкого завершения дня, хороших новостей и побольше поводов для улыбок. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Сузнешава. Та микрофона намагам. НС Радиоса.

0: Погода на радио НС.
1: О погоде на 12 июня расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями, с небольшим дождем и с температурой плюс 24. В Алматы прогнозируется пасмурная погода, так.

0: Также с дождем и с температурой плюс 25.
1: Погода. Высокий сахар, холестерин и давление. Причина этого – нарушение обмена веществ. Принимайте кардиоактив таурин Эвалар. Он улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, нормализует давление. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16019953Е00 98111818 от 29 ноября 2018 года.

0: Вегас, вы не жрал гамбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Разные мысли. В наше время дятлов в городе больше, чем в лесу.
1: Жернова. Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с

Канвас. Эпоха 80-х. Стиль 90-х. На радио МС отправляется экспресс в прошлое.